0: gracious.
1: How flirtatious.
0: Goodness gracious.
1: It is me.
0: It is you.
1: I'm sorry, it is us.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».